Да поговоришь с тех, дури не можешь. Эфирный благодетельный слуги, единственный те правоверный Боже, скрила от изумрудной дуги. Единственный те правоверный Боже, скрила от изумительной лжи. Те знает всичко винаги заточни, чувствительный, фригидный и добры. А все призната та им непорочность. Сам дьявола от Господ Бог искрил. А все призната та им непорочность. Сам дьявола и купил за спори. Пази ме, Господи, от ангели, от дяволи тече се пазя сам. А с вером в Христовото Евангелие, пречистено в святия Божий храм. А с вером во Христовото Евангелие взими и крещите в своя храм. Господи, взими и крещите в своя храм. Пази ми, Господи, пази ми.